0: MFM Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят, мадяр на звездку. Пора просилать.